salutar. Nu teniam gust de plajă. Как она мне лепо била, как она себе била там, как она мне лепо.